борет с фарсом. А я чую, кружена округом. Я с теми борет с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.